где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

1980s. Характер нордический, выдержанный. Центр Юстасу.

0: Тюменской области. 6 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
0: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
1: Ты никогда не хотел быть дойером, Сергей?
2: А почему я был дойером? Я же в деревне родился. У меня там были коровки.
1: А, да?
2: Я дергал их за титечки. О, и Господи. Получалось молоко.
1: Ну что ж, парное, да?
2: Парное.
1: Ох, как это как мне.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти.
3: «Семерка».
0: Эстетичная.

0: сегодня. Днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Вот дают. В прошлом году победителем стал, вот как это смешно звучит, действующий чемпион мира по свиному визгу Ноэль Жене. Так, а теперь, значит, вернемся в Эстонию, где визгунов эстонских оценивают по трем критериям. Правдоподобность, сила и зря, а ты должен, получается, еще и быть похожим на поросенка.
1: Да.
2: Итак, в жюри... Я не могу дальше читать, не смешно. В жюри позвали специалистов по свиноводству, господи. То есть там сидят свиноводы и говорят, вот это настоящая свинья.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 7 часов утра. Семерка, ты можешь все.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Флэшбэк.
3: Он не бегает еще в два года. Он вроде
4: почему бегает? Бегает, да? Друг мой, дети начинают ходить в год.
3: А-а-а.
4: А мальчики начинают ходить чуть позже. Девочки могут пойти в 11 месяцев. Сначала они идут, допустим, от кроватки до двери.
3: До потом... бутика.
4: Да, смотря какое направление, да.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.
5: Семерка.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Что сегодня было?
2: То есть они каждый день друг друга лупят.
3: А, вот так вот, да? Всего,
2: да? Так что, в принципе, они уже...
3: У них там у них домашний октагон там есть, да? То есть,
1: ринг у них какой-то свой, эти правила.
2: Нет, у них прям без правил бои. Это у меня с правилами еще в клетке, там, рефери что-то разнимают.
3: А дети прям вообще...
2: Тут прям без правил, да.
3: Экстремалы, понятно.
1: Но они говорят, когда вы их разнимаете там или ругаете, говорят, ну папа же дерется, и мы тоже хотим.
0: Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти!

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Как-то так. В прошлом году победителем стал, вот как это смешно звучит, действующий чемпион мира по свиному визгу Ноэль Жене. Так, а теперь, значит, вернемся в Эстонию, где визгунов эстонских оценивают по трем критериям. Правдоподобность, сила и зри, а ты должен, получается, еще и быть похожим на поросенка.
1: Да.
2: Итак, в жюри... Я не могу дальше читать, не смешно. В жюри позвали специалистов по свиноводству, господи. То есть там сидят свиноводы и говорят, вот это настоящая свинья.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.

0: о погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53-77-78. Код города 3452.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Это «Семерка».

так, на букве «Я». Я куда ни звоню, там все та же лажа. Разобрали всех девок в городе. Не с кем даже, не с кем даже.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-го 2026 года.
2: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Вот здесь слушатели наши пишут: а где вариант тела, атлетически сложенного в кучу, пишет Александр Рыбин. А Светлана Ф. ему говорит: а у меня есть свой вариант ответа. Ем булки и мечтаю о прекрасной фигуре.
2: А, ем булки и мечтаю о прекрасных булках, да.
1: Но, мне кажется, это все к смешарикам относится.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти.

где бы ты ни был. Уват. Бесерск. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 9 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков.

0: Программа «Стой ноги». Роман со спортом на семерке.
1: Ну что ж, тема сегодняшнего нашего выпуска. Эти люди в огне не горят. История современной тюменской пожарной охраны. Давайте начнем с истории, мне так кажется, да? Александр Гаврилович Журун, ветеран пожарной службы, подполковник внутренней службы, еще раз повторюсь, ну и не только он, с прошедшим профессиональным праздником я поздравляю всех. Конечно же, давайте вот как, когда вот в Тюмени была создана первая профессиональная пожарная дружина? Что у нас вот с этой историей связано? На самом деле, вот я смотрела, и информации достоверной именно про тюменскую конкретно, ну, в доступных источниках, ее довольно-таки мало. А что мы можем, о каких таких вот крупных...
2: Да я думаю, крупные пожары, наверное, способствовали в первую очередь возникновению пожарных дружин.
1: Ну, конечно же.
3: Я бы хотел, наверное, в историю сильно не вдаваться. Я на примере своей службы, я 27 лет отдал службе пожарной охране, потом в МЧС. В 80-м году я попал в 8-ю пожарную часть по охране Тюменского моторного завода и прошел путь от рядового до заместителя начальника части. Практически это заняло у меня 13 лет. И быть причастным к великому авиастроительному предприятию было огромной честью. И вот наш коллектив, который охранял 50 лет, по сути дела, это предприятие, из него вышло очень много достойных специалистов, в частности, и первый человек, который сотрудник, офицер, получил звание генерала, это Усолов Евгений Викторович. Много было прекрасных воспитано начальников подразделений. И понятно, что пожаров на этом предприятии у нас хватало, хотя это всегда считалось ЧП для такого охраняемого объекта. Но дело в том, что огромная технологическая нагрузка, много ЛВЖ, тонны буквально, испытательное оборудование, и все это заставляло как бы профессионально относиться к своему делу. Позже я попал в службу пожаротушения. То, о чем мечтал, уже и подошло получение звания майора. И оказавшись в службе пожаротушения, это как раз тот орган, который организует и отвечает за боеспособность гарнизона на текущих сутках. И понятно, там очень много было пожаров. В частности, наша оперативная группа, это был 95-й год, по-моему, получается, что решили подлатать кровлю ТЭЦ-2 главного корпуса, затащили ночью туда битумоварку, рубероид, и произошло вскипание. И вот когда...

0: наша оперативная группа, мы поднимались на Пермяковский мост, половина вот этого главного здания была охвачена огнем. И благодаря тому, что профессиональная наша часть, вот эта 78-я, что ребята это все отрабатывали, получается, была фактически техногенная катастрофа, потому что уже была минусовая температура, было отопление. И вот мы, когда поднялись на кровлю, и, получается, ходили по расплавленному вот этому битуму, уже он капал на турбины, которые в главном корпусе, и, получается, предотвратили вот это такое, ну, как катастрофу. Про это в то время никто не говорил, и премий никаких не было выписано. И поэтому нахождение в службе пожаротушения, оно позволяло видеть вот эту боевую обстановку, которая складывается. Ну а боевое крещение тоже получил, удивительная история. Это наша часть, она охраняемый объект, но когда крупный пожар где-то, мы выезжали в город. И вот я, рядовой сотрудник, мое первое боевое крещение. Пожар на улице за универсамом Малыгина, двухэтажные вот эти дома панельные. Значит, идет пожар, кровля уже разобрана, и я, в общем-то, где-то 100 килограмм со стволом, с пожарным, мне говорят, иди сюда, пролей. Периметр покрытый опилом комнаты, я делаю шаг и проваливаюсь, и лечу не то что на первый этаж, а
1: прям в подвал. Боевое крещение у вас было.
0: Вот это первое боевое крещение, приземлился, пошевелил руками-ногами, смотрю в небо, звездное небо, ночь была, и вот эта огромная труба, которая идет с первого этажа, мне кажется, что она качается немного, ну, качалась, и вся на меня. Полностью отрывали всем гарнизоном, но в итоге ни одной царапины, ничего не было. И получается, кто-то там сказал, что все, Господь тебя хранит, значит, все будет. Все,
1: будешь пожарный. Кстати, да. Мне хотелось бы спросить, я всегда думал, что те, кто работает пожарными, они в детстве мечтали стать ими. У вас как мечта в детстве была?
0: Вот, знаете, вот была досада, то, что я попал в пожарную охрану. Первоначальное впечатление, я был очень перспективным спортсменом, дзюдоистом. Перед армией выиграли мы со своим тренером Славиком Гогиевичем чемпионат Советского Союза ЦС «Спартак», 14 республик, Москва, Ленинград, Черновцах. И понятно, что вроде бы перспектива большая была, но пришла повестка, ушел служить, продолжал там совершенствоваться, пришел, стал третьим на чемпионате Урала и Сибири, и меня устроили тренером в «Динамо». Ну, так как зарплата 95 рублей, меня восьмую часть устроили, как бы повышать вот это дело. Я ехал на единице, это наш троллейбус, музей, моторный завод.
1: Ой, конечно, да, помним, да, да, этот, да, маршрут.
0: Заснеженный, 12 декабря, заснеженный вот этот салон. И невеселые, грустные мысли. Ну, думаю, дошел уже, как бы, все. А когда я зашел в часть и увидел тот коллектив, тех ребят, все спортивные, стоит бильярд, теннис. И, получается, я принял решение остаться в пожарной охране.
1: За бильярдом?
2: Нет. Ну вот мне тоже кажется, да, стоит бильярд, теннис.
0: Нет, во-первых, вот эта атмосфера, что спортивная, ну и дальше всего, это сыграло роль, что вот эта часть, она небольшая, она участвовала в первенстве моторного завода с цехами, которые по несколько сот человек, и всегда была в призах.
2: Ну, а вообще спортивная составляющая, по-моему, ну, в отряде пожарной охраны, как вас правильно назвать, еще пока не выучу, но выучу, конечно же, очень важна, но об этом мы немного позднее, через паузу.
3: Программа «С той ноги». Каждое воскресенье с 9 до 10 утра. «Семерка». Танцуй и подпевай.

0: Программа «Стой ноги». Роман со спортом на семерке.
1: Ну, а мы продолжаем разговор, и вот мне всегда интересно, что нужно сделать, чтобы попасть, например, к нам сюда, вот в пожарную охрану. И, конечно же, мало кто знает, сколько вообще у нас таких отрядов, правильно, подразделений, да, и как это, что... Вот давайте мы поговорим. Аркадий, вам вопрос. Начальник управления кадровой и воспитательной работы и профессионального обучения, да, что нужно сделать, чтобы стать пожарным? И как правильно вас называть? Вам самим как это комфортно?
2: Ну, вообще, нас правильно называть пожарными.
1: Так, все, я молодец.
2: И для того, чтобы стать пожарным, ну, прежде всего, необходимо желание. Угу. Желание прийти в профессию. Чтобы стать пожарным, необходимо достичь возраста 18 лет.
1: Это самое главное.
2: Самое главное, да. Быть гражданином Российской Федерации. Это тоже самое главное условие. Быть физически крепким, подготовленным. Соответствовать по категории предназначения. То есть быть здоровым человеком.
3: Какие-то есть спортивные, да, требования?
2: Именно спортивных требований здесь нет. Здесь есть требования именно по состоянию здоровья. То есть мы должны быть здоровы, мы должны уметь выполнять возложенные на себя обязанности. Ну и пройти военно-врачебную комиссию. Это обязательное требование. Вот. И также одно из требований: не должны быть судимы люди. Угу. То есть люди с судимостью у нас на службу не принимаются.
3: Понятно. А куда пойти можно учиться? Если рядом у нас тут заведение учебное, где можно освоить профессию?
2: Что касается обучения, да, мы понимаем, что, давайте так, есть у нас те ребята, которые непосредственно стоят в дежурном карауле, это пожарные. Обучение они проходят здесь, в Тюменском учебном центре. После поступления на службу каждый проходит профессиональное обучение, то есть получает профессию пожарного в стенах нашего Тюменского учебного центра ФПС. Если же мы с вами говорим про офицерский состав, про тех людей, которые возглавляют дежурный караул, которые у нас носят офицерские погоны, здесь люди у нас обучают, самое ближайшее у нас это Уральский институт ГПС МЧС России. Как раз у нас сейчас идет наборная кампания, мы набираем абитуриентов. Кто еще не успел, кто еще думает, куда поступать, да, давайте, пожалуйста, к нам, давайте в наши учебные заведения. Плюсов на самом деле очень много. Первый из них — это стабильная, высокая стипендия, которая, ну, в разы выше, чем в гражданском вузе.
3: А можно узнать, сколько сейчас стипендия составляет?
2: Порядка 25 тысяч рублей.
3: У студента?
2: Ну, у студента.
1: Ого! Мы... Так, а не пойти-ка ли мне в пожарные?
2: Можно, если включить маленько назад машину времени, да?
1: Черт!
2: То есть от 18 до 23 лет мы имеем право поступить в наше учебное заведение на очную форму обучения, стать курсантом. Стать курсантом. Прежде всего, второй плюс, вот вся учеба заходит в выслугу лет. 4-5 лет мы учимся, зависит от того, бакалавриат либо специалитет. Ну и есть у нас льготная выслуга лет. Через 20 лет мы имеем право уйти на пенсию. Угу. То есть молодой человек, 21-22 года, 15-16 лет ему еще нужно прослужить, и он имеет право на пенсию.
3: 40 лет.
2: 40, ну, 20, вот как... 37-38 лет, ну, 40, грубо говоря, да.
1: Как жалко, что раньше об этом мы не думали. А молодые люди часто очень о пенсиях, кстати, не думают. И зря.
3: Как надо... получить пенсию до 40 пенсии... лет.
2: 40 лет, дослужить, да, еще надо, да?
1: Ну, как вариант.
2: Надо. Сам процесс обучения очень интересный. Мы говорили, да, про спорт. Спорт — это неотъемлемая часть жизни курсанта, неотъемлемая часть вообще жизни сотрудника МЧС России. А почему спорт? Да потому что, чтобы выполнять возложенные, ну, функциональные задачи, нужно быть физически крепким, выносливым, и нужно просто уметь работать над собой. В плане еще, если про обучение расскажешь, ну, дадите пару слов.
1: Конечно.
2: Обмундирование полностью за счет...
1: То есть на одежду тратиться нельзя?
2: Не надо.
1: Кругом
3: ни на зимнюю, ни на летнюю.
2: Ни на зимнюю, ни на летнюю. Форменным обмундированием все курсанты обеспечены. Жилье. То же самое предоставляется на весь срок обучения. Пожалуйста. Один раз, пока даже учимся, имеем право съездить в отпуск за счет государства по территории Российской Федерации.
1: Это
3: будучи
1: тоже
3: студентом.
2: Будучи курсантом. Еще раз говорю, не студентом, а курсантом.
1: Есть
2: студенты,
1: важно, да.
2: Есть студенты, да, они учатся, получается, за счет собственных средств. А курсанты именно учатся на
3: целевом... По направлению, да, они получают?
2: Да.
3: Поэтому им нужно сначала обратиться к вам.
2: Обращаемся. Максима Горького, 72. Номер телефона 590-567, это непосредственно специалист, который работает по набору у нас абитуриентов. Все расскажем, со всеми поработаем. Будем рады всех видеть.
3: Да, нужно сказать кодовое слово. Хочу стать пожарным.
2: Именно так.
1: А такой вопрос еще буквально, ну, небольшой. А молодые люди или девушки тоже имеют место быть? Или только пацаны идут?
2: И девушки тоже имеют право поступать в наши учебные заведения, стать курсантами. Уже на протяжении лет, наверное, 10 открылись у нас женские роты. Ну, тогда, где у нас учатся непосредственно абитуриенты, девушки, курсанты, девушки? Если у нас, да, мужчины, четкое правило заведено в Тюменской области, по окончании учебного заведения год, как минимум год они обязаны прослужить именно в дежурном карауле начальником караула, то девушки у нас идут это либо в подразделение надзорной деятельности, государственный пожарный надзор, центр управления в кризисных ситуациях, либо же это центральный пункт пожарной связи, то есть диспетчерский состав. Женские профессии тоже в системе есть.
1: Но и это не может не радовать на самом деле, потому что бывают такие моменты, когда девчонки тоже мечтают, а возможности учиться нет. Ну что, это программа «Стой ноги», друзья мои, говорим сегодня о пожарной безопасности. Вернемся через несколько минут в эфир.
0: Программа «Стой ноги». Каждое воскресенье с 9 до 10 утра. О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Реклама. На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
4: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
5: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
6: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
4: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 53 88 33. 53 88 33.
3: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминает водителям, что при управлении транспортным средством нужно обязательно обращать внимание на погодные условия и состояние дороги. В меняющихся погодных условиях необходимо двигаться с пониженной скоростью, обязательно соблюдать дистанцию и боковые интервалы.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, Уват, Бесецк, Галышманово, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Программа «Стой ноги». Роман со спортом на «Семерке».
1: Ну а мы продолжаем разговор в студии Светлана Соловьева, также Роман Берестовский и три прекрасных у нас пожарника, вот так
2: дружина
1: я назову, дружина
2: пожарника.
1: Целая, да. И Дмитрий Сергеевич Бочкарев, также начальник 32-го пожарно-спасительного отряда, правильно я называю это слово?
3: Пожарно-спасательного отряда.
1: Спасательного, да.
2: А раньше, наверное, огнеборцами, мне кажется, называли.
3: Ну, может быть.
1: Но я хочу продолжить тему обучения, да, насколько я знаю. Во-первых, Дмитрий не так давно в нашем городе, сколько? По времени так, плюс-минус.
3: 15 января пошел, четвертый месяц получается.
1: А вот чем-то отличается от работа в Тюмени от работы в другом городе или нет?
3: Если взять работу именно пожарного, то, наверное, работа пожарного, она везде одинаковая. То есть пожары, происшествия, ЧС. Просто где-то больше, где-то меньше. Где-то оснащение чуть получше, где-то чуть похуже. А в принципе эта работа, она одна и та же. Основная задача — это наше спасение людей и имущества. Поэтому цель одна. Поэтому работаем мы все везде одинаковые, как бы добиваемся этой цели.
1: Ну, а хотели добавить, и мы тут в перерыве просто общаемся еще, на тему обучения.
3: Да, вот хотел добавить к вышесказанному. То есть я поступал в 2009 году в наш Уральский институт, так как на территории России таких учебных заведений немного, вот порядка 6 мы насчитали в данный момент. Вот когда я поступил, у меня на, получается, моем курсе люди были со всех уголков России, от Дальнего Востока до Поволжья, даже были с Кавказа ребята. И сейчас вот обозначили те моменты, которые вот гарантии и про стаж, зарплату, обмундирование. А я скажу с другой стороны, это вот именно дружный коллектив, и теперь мы, каждый, общаемся, все вот по всем уголкам России сейчас работают.
2: У вас по всей стране есть, да, друзья, сокурсники.
3: Да, да, да. И в любой город, какой бы я ни приеду, меня везде встретят, меня везде как бы покажут, даже экскурсию расскажут, посмотрю, как там организовано, потому что мы вот один большой коллектив, наверное, пожарное братство, оно все-таки есть. И везде нас встретят, везде помогут, неважно, с кем ты приедешь, с семьей, с родными, то есть на это даже смотреть не будут, помогут, расскажут.
2: А скажите, конкурс вообще есть, нет?
3: Да, когда мы поступали, был бы очень большой конкурс, я помню, что вот нас на мандатной комиссии стояло порядка 60 человек, наверное, со Свердловской области, я поступал в Свердловской области, поступило порядка, наверное, 27 человек. Mm-hmm. То есть отсеялись очень много ребят.
1: Ну, если, судя по всему, что по России всего лишь 6, да, таких профильных вузов, то понятно, что конкурс большой. Ну и выпускников, наверное, с руками, с ногами забирают разные пожарные части,
3: конечно,
1: из разных городов.
3: Конечно.
2: Да, ну а хотелось бы узнать, вообще сегодня пожарная вся экосистема вот эта в городе Тюмени чем представлена, сколько отрядов и что в них есть, какой арсенал современный?
3: Получается, отряд у меня один, получается, на всей территории Тюменской, города Тюмени, Тюменского района, Нижнетагильского района. То есть, если брать конкретно город Тюмень, у нас здесь находится 6 пожарно-спасательных частей, один отдельный пост на базе учебного центра и одна специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров. То есть ежедневно порядка 20 автомобилей заступают у нас в боевой расчет. В пожарной части минимальное заступление — это 2 единицы техники, получается 2 автоцистерны, плюс автолестница у нас, 4 высотные техники выходит на город Тюмень. То есть один коленчатый подъемник и 3 автолестницы. Это вот как раз для работы на высоте. Наверное, все равно наблюдали, видели, что когда разворачивается большая лестница, это вот именно наша вот автолестница, которая помогает для спасения людей с высоты.
2: До какого этажа она может?
3: То есть у нас есть несколько видов. Это 30-метровый, 50-метровый, и получается один коленчатый подъемник, уникальный, наверное, по всей России, 90-метровый. То есть у нас на вооружении находится.
2: Угу. Так-то надо иметь немало смелости, чтобы на нее подняться.
1: Ой, 90 конечно. Метров туда. Это не только смелость, извините меня. Вот попробуйте, поднимитесь хотя бы на 5-й этаж по лестнице просто.
3: А я вам скажу больше. То есть там, несмотря на то, что 90 метров — это высота большая, там еще и ветер хорошо качает эту стрелу. То есть,
1: ну, поэтому недаром нужна спортивная подготовка каждому пожарнику. Это 100%. Друзья мои, тема сегодняшнего разговора — «Люди в огне не горят. История и современность тюменской пожарной охраны». Вернемся через несколько минут и немножко окунемся в историю также.
0: Программа «Стой ноги». Каждое воскресенье с 9.

0: Программа «Стой ноги». Роман.
1: «Стой ноги», конечно же, проснулись. И как-то особенно в эти майские праздники, как обычно по традиции, да, там шашлыки, костры, дачи, все это. Но об этом тоже чуть позже. А пожалуйста.

0: Так, современность тюменской пожарной охраны, люди в огне не горят. Ну и немного в историю, конечно, окунемся. А еще есть такой пожарно-спасательный спорт, служебно-прикладной вид спорта, который включает выполнение комплекса приемов, применяемых в практике тушения пожаров. Но у нас тоже спортсмены, да, Александр Гаврилович, были, есть и будут, я так думаю.
1: Который свернул с пути спортивного.
0: Да, в сторону пожарного.
2: Да, ну получилось так, что, находясь в 8-й части, я попал в сборную команду области по пожарно-прикладному спорту. Дело в том, что в советское время уделялось огромное внимание подготовке профессиональной. И вот пожарно-прикладной спорт, он являлся этого комплекса. И было даже такое, что Министерство пожарной охраны смотрели подготовку каждого гарнизона о выступлениях на зональных и всероссийских соревнованиях. И получается, что мы тренировались, получается, освобожденные были спортсмены. И в 2005 году мы три сотрудника пожарной охраны, мы попали на открытый чемпионат Москвы по пожарно-прикладному спорту и выступали в таком разделе «Трехколенная лестница». И вот мы с моим товарищем Виктором Елоновым показали абсолютно лучшее время – 13,5. Это на 1,3 секунды выше мастерского результата и на тот период на 1,3 ниже рекорда России. И получается, нас окружили вот эти все судьи, полковники московские, и спрашивают, как вы представляете, Москва, 70 пар, чемпионы Советского Союза, Бегудзотов и Тарасов, и мы их обыгрываем. Витя Илонов, он как бы любил шутить, мы между собой его Шукшиным называли. И они спрашивают, как вы там тренируетесь? Он говорит, да как тренируемся? Вот лед заливаем, говорит, и 100-метровку бегаем. А тут недавно медведь на башню зашел. Они отошли в сторону, так вот стоят. У нас такие условия, манежи. Люди по льду бегают с медведями. Вот такой вот случай был. Возвращаясь к истории, немножечко можно я расскажу?
0: Конечно, конечно.
2: В 1918 году председатель правительства Владимир Ильич Ленин подписал указ о создании пожарной охраны. И вот с тех пор существовала профессиональная пожарная охрана, в том числе и в Тюмени. Вот до настоящего времени вот на Осипенко, там номер не знаю, Каланча вот эта пожарная, это как раз там находилась профессиональная часть. Еще одна, по-моему, это издательство «Тюменская правда» когда-то было на Первомайской. И вот получается, пожарная вот эта профессиональная охрана, она просуществовала где-то до середины 80-х годов. Потом, значит, произошла военизация, то есть на пожарных одели погоны, и первые выпускники нашего Свердловского пожарно-технического училища, они как раз и возглавили первые подразделения 13-е, 14-е, 15-е, и комплектование офицерское уже пошло. Затем, и еще надо сказать, что вот с тех времен пожарная охрана, когда вот мы уже были в погонах, мы входили в структуру главного управления МУВД. И получается так же, как ГАИ, ФСИН, и мы были и до 2002 года, как бы получается, подчинялись главному управлению УВД. А затем пожарную охрану переподчинили в МЧС, было создано министерство, и с тех пор мы уже, получается, входим в состав МЧС. Теперь еще один такой, вы спросили, как связана работа, может,
0: со спортом?
2: Нет, со спортом я уже рассказал.
0: Понятно.
2: Все-таки вот мой родной дедушка по маминой линии.
1: Династия у вас.
0: Династия, да? Получается.
2: Получается, я вот сейчас, ведь он, знаете, какая ситуация, он с первых дней войны ушел на фронт, и в 42-м году получил практически очень тяжелую травму. По тем временам, можно сказать, хирурги сделали уникальную операцию. То есть у него отсутствовало колено, минный осколок попал, и получается, ему сросли вот эти, у него колено, нога не сгибалась. И вот в какой-то момент я узнал, что он некоторое время как бы служил в пожарной охране у себя. Ну и как-то разговорившись, я говорю, Нефёд Фёдорович Хребтов, дедушка, расскажи, были ли у тебя проколы так пожарных какие-то? Он долго на меня так внимательно смотрел, рассказывать или нет. Были. Рассказывай. Вот говорит, бывало, что некачественный овес попадался. И говорит, были проблемы. в гараже, где находились вот это вот, понимаете, некачественный бензин, а здесь немножко другое. Потом еще помолчал и говорит, на пожар приезжали, иногда вот рычаг вот этим, который насос-то вот этот бочечный-то
1: оставляет. Ручной, да, был насос?
2: Ручной насос вот этот вот. Ну вот, то есть, вот такая история была.
0: Ну, действительно, представляете, сколько сил физических нужно, недаром, что есть такой и пожарно-спасательный спорт, или пожарно-прикладной. Кстати, это не ошибка, как многие считают, а старое название. Ну, а у меня другой вопрос. Я предлагаю нашим гостям подумать на эту тему, может быть, ответят мне даже в перерыве. Когда же время тренироваться-то, чтобы на соревнования выходить? Ну, а мы пока на небольшую паузу прервемся. Видеотрансляция во ВКонтакте, напоминаю вам, есть.
3: Программа «Стой ноги». Каждое воскресенье с 9 до 10 утра. «Семерка».

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: «Маяк светит, выгода греет». Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Программа «Стой ноги». Роман со спортом на «Семерке».
1: Ну что ж, с той ноги встали, проснулись, потянулись, что называется, и слушаем про то, как у нас все интересно устроено в пожарной охране. Кстати, хотелось бы немножко к цифрам перейти, потому что цифры, они всегда, что называется, не врут. Итак, статистика. Какая у нас статистика? Есть вообще. Ну, не знаю, особенно в последнее время, мне кажется, в этой весной достаточно попроще по пожарным будет. Погода помогает.
2: Да, наверное, слава богу, что на протяжении уже, наверное, 3 лет идет снижение именно весенних пожаров. Может, где-то погода влияет, может, действительно, какие-то вот эти вот методы борьбы, превентивные меры помогают именно вот к защите населенных пунктов от вот этих вот опасного весеннего летнего периода. То есть даже если взять статистику на данный момент, у нас порядка 10%, 7% идет снижение пожаров по предыдущему году. Но пожары есть, пожары есть. Наверное, самый большой пик, если вот брать по Тюменской
3: какой области. Какой период? Это летний, да, наверное, период?
2: Да, весенний-летний период. То есть вот с 23-го года, где было действительно очень жарко, большое количество пожаров, большие площади, и были даже случаи перехода от ландшафтных лесных пожаров на населенные пункты.
1: Ну, тогда леса горели, да?
2: Да, да, да. Сейчас идет стабильное как бы снижение, и это хорошо. Плюсом, наверное, к этому можно отнести, что и сейчас современные методы строительства все равно... люди уже как-то за безопасностью начали следить, обращают на это внимание и устанавливают и пожарные извещатели, и используют тот материал, который действительно не горючий. Не как по бумагам написано, что да, не горючий, а проверяют и смотрят, более качественно подходят. Но все равно основная эта проблема — это человеческий фактор в плане того, что некоторые люди, ну, все равно халатно относятся к своей безопасности. Причины такие, как короткое замыкание, когда ну, в доме действительно проводка уже старая, люди как бы не обращают на это внимания, думают, что ну, не горело же, и еще 10 лет не будет гореть, а раз и случилось. Точно так же, как и печное отопление. Точно так же. Труба стояла, 10 лет ничего и не было, а вот в этом году раз, и получается пришел переход от трубы на кровлю. И вот такие моменты, ну, я уже упускаю эти моменты, когда нарочно люди, зная, что это может привести к большим проблемам, такое как сжигание мусора, например, у себя на дачном участке, сжигание листвы, хотя сейчас, с данного момента уже запрещено, введен особо противопожарный режим на территории Тюменской области. Использование открытого огня запрещено. Но люди продолжают на свой страх и риск, утверждая, что всю жизнь этим занимались, и никогда такого не было. А когда это происходит, говорят, ну, не повезло. Угу. Вот так вот.
3: Скажите, в день сколько выездов в среднем происходит пожарных команд?
2: Если брать именно на пожары, то да, ну, 10. От 10 и выше может быть, это вот именно в весенний-летний период. Если брать зимний, наверное, чуть поменьше. Но всего выездов, если мы берем как на боевые, туда же входят и ДТП, и какие-то другие проведения временно-спасательных работ, то тут порядка, наверное, 30 выездов, наверное, за день наберется.
3: 30 выездов.
1: Ну, то есть это даже не один в час, получается.
2: Да, ну это вот так. Если брать всю Тюмень, как
1: ну,
2: город.
1: Ну да, как город,
2: то есть,
1: да, понимаю.
2: Одно подразделение, да, там на одно подразделение приходится там по 5-6 выездов, как минимум. Но бывали случаи, когда вот тот же, например, 23-й год взять, что у нас ребята даже не заезжали в часть, у них не было времени ни на обед, ни на поспать, они целыми днями с одного пожара просто переезжали сразу на другой пожар, успевали машину заправить водой и переезжали на следующий пожар и так, и так. И смена даже дежурных караулов происходила на пожаре. То есть даже в часть не заезжали. А иногда бывало, что и все подразделение находилось на месте тушения пожара. То есть все люди привлекались. То а вот так как у нас пожарное, я еще раз повторяю, у нас пожарное братство, ребята знают, что нужна помощь своим же ребятам, несмотря на то, что вроде у них время для отдыха. Сами вызываются, сами идут, сами знают, что нужна помощь.
3: Но вот вспоминая 2023 год, мне кажется, тогда весь город вышел и начал помогать, потому что горели наши дачи, наши деревни, и тогда все общество объединилось и проявило свою такую социальную ответственность и начало помогать.
2: Да, я считаю, это правильно.
1: Но вообще это очень страшно. Я просто знаю, Курганская область тогда горела, и там у меня дом находится, и когда огонь подходил, собственно, к домам, и такой большой, ничего ты не сделаешь уже, это действительно очень страшно. Поэтому стоит, наверное, задуматься о правилах противопожарных. Ну и вот хотелось бы еще немного, вот какие-то технологии современные есть, что-то помогает, что как-то ведь от лошадей, от того самого овца у нас немножко все-таки... стало получше. Аркадий Анатольевич, какие вот у нас такие, что в помощь нам?
3: Современные-то технологии все-таки.
2: Да, наверное, лучше я.
1: Да, Дмитрий, давайте.
2: Расскажу. Если что касается вот именно выявления лесных пожаров, ландшафтных пожаров, вот это вот в данный момент, вот особенно весенне-летний период, это очень актуально. Конечно, за протяжении там, наверное, нескольких лет технологии шагнули очень сильно вперед. То есть есть у нас программа лесохранитель, это вот лесничая такая программа, которая где... есть установлены видеокамеры наблюдения, и где эти камеры автоматически определяют, где виден дым. Mm-hmm. Так как у нас вот Тюменская область, она находится в равнине, это очень прекрасное такое, как бы сказать, приложение. То есть оно видит дым, замечает какую-то нестабильную активность, передает, ну, получается, сообщение, приходит оператору. Оператор уже смотрит, что это дым, как его развивается, и уже определяет, какая это точка, где находится, и уже отправляет туда каких-то, как сказать, разведывательные группы, чтобы посмотреть, утвердиться, действительно ли там пожар или что-то происходит другое. Также вот весенне-летний период запланированы ежедневные облеты. То есть у нас на территории области летают...
3: Это на чем вы летаете?
2: Ну, это не мы летаем, это, получается, авиабаза. Mm-hmm. То есть у нас специальные структуры...
3: Система мониторинга, да?
2: Структуры созданы для тушения именно лесных и ландшафтных пожаров. Вот у них на вооружении находятся самолеты и вертолеты. Вот они, получается, в ежедневном режиме облетают область, смотрят какие-то подозрительные дымы, и точно так же, если он есть, то определяют разведывательную группу и уже для утверждения, что там на самом деле происходит. Ну и, конечно, не стоит забывать про спутники. То есть сейчас спутники, мониторинг через спутники, да, тоже шагнул вперед, то есть спутник примерно пролетает раз в 2 часа над какой-то точкой, и он может определить какую-то нестабильную разницу в температуре, так сказать, термоточку выявить. Эта термоточка выводит в ЦУКС, это наш Центр управления кризисных ситуаций, где наши ребята видят, что произошла какая-то активность, почему-то здесь температура выше, чем в окружающей среде, и точно так же направляется разведывательная группа для установления. И вот это способствует именно раннему выявлению вот таких пожаров. И наши ребята уже, либо другие какие-то подразделения, предназначенные для тушения лесных, ландшафтных пожаров, они приезжают не тогда, когда уже развившийся пожар, и в принципе это очень тяжело остановить, потому что вот эту вот стихию, это когда страшно, она набирала обороты уже, очень тяжело. А, как говорится, на первичном этапе можно любой пожар затушить и ведром воды.
1: Но на самом деле это здорово, что технологии современные помогают. Мы вернемся буквально через несколько минут. Осталось совсем немного времени нашей программы.
0: Программа «Стой ноги» каждое воскресенье с 9 до 10 утра.

0: где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио. Программа «Стой ноги». Роман со спортом на «Семерке».
1: Но у нас осталось совсем немного времени. Я напомню, что эти люди в огне не горят. А наша тюменская пожарная охрана в гостях сегодня были. И мне хотелось бы, чтобы каждый из них сказал что-то такое, ну, какое-то напутствие, может быть, нашим слушателям. Ветеран пожарной службы, подполковник внутренней... Ветеран пожарной охраны, подполковник внутренней службы Александр Гаврилович Журун. Что бы хотелось сказать, Александр Гаврилович, нашим
2: Я
1: слушателям?
2: Я хотел бы пожелать ребятам, которые сейчас находятся на службе, как у нас говорят, сухих рукавов, всех жителей Тюмени, ветеранов пожарной охраны МЧС, поздравить также с наступающим великим праздником Днем Победы, пожелать всем здоровья и, главное, наверное, мирного неба над головой.
1: Ну, а также начальник 32-го пожарно-спасательного отряда, майор внутренней службы Дмитрий Бочкарев. Дмитрий, что бы вам хотелось сказать?
3: Да, наверное, банальную фразу для всех жителей Тюменской области, что берегите себя, и безопасность начинается с самих себя.
1: Согласна. Ну и начальник управления кадровой и воспитательной работы и профессионального обучения МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Аркадий Анатольевич Маратканов. Вам слово.
4: Уважаемые жители города Тюмени, уважаемые радиослушатели, конечно же, присоединяюсь ко всему сказанному. Помните, безопасность начинается с тебя, да, это наш девиз. Все, что мы делаем, должно быть осознанно, с определенным риском. Следите за собой, и тогда ваша жизнь будет безопасной. Ну а как начальник управления кадров, да, действительно, кто хочет связать свою жизнь с отважной профессией пожарного спасателя, мы приглашаем к себе на службу. Еще раз, наш адрес – это город Тюмень, улица Максима Горького, 72. Ну, контакты, они, я думаю, вам известны.
1: Ну и Роман Берестовский,
5: да,
1: также.
5: Спасибо за вашу работу, спасибо за память, которую вы храните, за вашу спортивную особо подготовку, ну и за то, что всегда приходите к нам на помощь.
1: Ну а в студии была Светлана Соловьева. Я с вами услышусь буквально через несколько секунд здесь, на «Семерке».
0: Программа «Стой ноги» каждое воскресенье с 9 до 10 утра.

0: Тюменской области. 10 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
0: Семерка.

0: Но, кстати, для того, чтобы быть летчиком, надо тоже иметь хорошую спортивную форму, друзья мои. Этот час посвящу новостям спорта, а они у нас есть и неплохие. В студии Светлана Соловьева, вы в компании «Семерки». Доброе утро.
1: «Семерка». Это

По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13, 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+. Это «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Флешбэк.
1: То есть, в принципе, у тебя маршрутная линия, она такая, то есть, как бы сказать, традиционно-ценностная.
2: Да, к сожалению, настолько иногда заматываешься, что вот так вот едешь куда-то, едешь и приезжаешь на работу. Ехал вообще в другое место.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти. «Семерка».

0: Ну, как говорится, о спорте жизни, ну или движение жизни. Но ведь занятие не профессиональным спортом, а просто физкультурой для себя, конечно же, можно сделать и с хорошим настроением. Во-первых, не всегда можно преодолеть и нужно преодолевать себя. Хотя каждый тренер скажет вам совершенно обратное. Но, однако, музыку погромче можно сделать и прийти на событие, которое нельзя проспать. Это ночной ностальгический забег. Бегом в 90-е. 16 мая. Экопарк Затюменский. Начало в 18:00. Также мы объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. А, ну, а такого не было даже, между прочим. В 90-х годах ждут зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Симсейшн». Танцы от вожатых областного лагеря «Остров детства». Подробности все в нашей группе во ВКонтакте «Семерка». Заходите. Ну и, конечно же, можно просто очень погулять, даже не сколько бегать. Но прийти просто необходимо. В студии Светлана Соловьева. Впереди у нас небольшая реклама. Продолжим.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени. 53-77-78. Код города 3452.
2: Реклама. Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
3: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20 километр.
5: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
2: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Встречайте новинку «Sowiz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Все для субботника. Покупай в крепыже. АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+. Все для субботника. Покупай в Крепыже.
9: Телефон рекламной службы 21 88 21.
10: Где бы ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абаз, включи и слушай.
11: Семерка. Настоящее тюменское радио.

Но, как говорится, если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для вас. Шучу, конечно, друзья мои. Если не получилось с первого раза у скалолазов, то они пробуют еще, еще и еще разок. Скалолазание в Тюмени у нас представлено в эти майские праздники, в эту неделю с 1 по 6 мая. Всероссийские соревнования и первенство России также у молодых. Мало того, результаты этих соревнований будут учитываться при формировании сборной России и состава команды на 10-е молодежные российско-китайские игры. Так что очень важные соревнования. Ну, во-первых, это очень зрелищно. Где это проходит? Это проходит в легкоатлетическом манеже. Можно прийти, посмотреть. Ну, может быть, кому-нибудь захочется тоже попробовать.

А знаете, что мне больше всего нравится? Что в нашем городе, действительно, в нашей области спорту довольно-таки большое внимание, особенно молодежному, уделяются. Но и наши спортсмены не самые плохие, что называется. Вот в Казани были главные турниры года, чемпионаты первенства России по хапкидо. Это такое масштабное событие. Там более 500 сильнейших спортсменов из 25 регионов России. Ну и, конечно же, в эпицентре борьбы оказалась и команда Тюменской области, которая блестяще выступила в трех дисциплинах. Ну, вообще, сборная Тюменской области привезла домой урожай наград. 7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. Итого 16 медалей. Имена этих героев, не побоюсь этого слова, вы можете найти во ВКонтакте. Также это группа Департамент спорта Тюменской области. Там все расписано, показано. Ну, а также стоит отметить, что трое спортсменов по итогам выступлений выполнили норматив кандидат в мастера спорта. Ну, я считаю, это огромный результат. Здорово. Хочется пожелать нашим спортсменам так желать. Ну, еще хорошие новости у нас из волейбольного

0: Ну, прям нокаут наша волейбольная команда сделала всем другим спортсменам. Чемпионат России высшей лиги А еще не закончился. Матчи еще будут, но уже можно смело заявить, что наша мужская команда «Тюмень» – чемпионы высшей лиги А в 2026 году. А мы опережаем ближайшего соперника по очкам в любом случае. Но, однако, сегодня еще один матч, и также будут 9-10 мая наши мужчины играть. Но, как бы, болеем уже с таким, с чемпионским отливом.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается плюс 15 градусов, будет малооблачно, местами солнечно и без осадков. Ветер будет западный со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Поехали!
2: В Альянс Моторс Теннет берут тут, Федюнинского 12А.
1: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст Затюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама. Не оферта. Маяк светит, выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
4: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
5: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
6: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова, 168, Московский тракт, 134Б, Дамбовская, 13 и 30 лет Победы, 131.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: Китайцы все чаще заводят пернатых, шьют им поводки. Ой, что-то я не понял, как это поводки?
1: Ну как, курочку ведешь на поводке?
3: Подгузники им шьют, наряжают в одежду, обувь, курица в сапогах, ну да. А также разрешает им спать с хозяевами. Из плюсов владельцы этих питомцев отмечают, что в отличие от кошек и собак, курицы не пахнут, не линяют, еще и яйца на завтрак поставляют.
1: То есть ты проснулся и весь в яйцах?
3: Да.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Yeah.

Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Всем доброе утро, вы в компании «Семерки» в студии Светлана Соловьева. У нас на календаре 3 мая. И сегодня отмечается День Солнца. Ну, собственно, об этом в следующем музыкальном часе и поговорим с точки зрения музыки. Мой хит-парад, песни, посвященные этому светилу нашему.

0: Тюменской области 11 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors – моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG – надежность в движении.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7 обещают синоптики, при этом без осадков.

0: Ты каждое утро – это новый шанс, новая энергия и надежда на лучшее. Ранешенько – это ода новым начинаниям и теплым эмоциям, которые наполняют наше утро. И в этой песне очень много солнца. Солнце озарит дорогу, ведь нам до цели так немного на самом деле, друзья. Ну и говорим в этом музыкальном часе именно о нашем светиле. Но без солнца жизни бы на Земле не было. А сегодня отмечается Международный день солнца. Ну и, конечно же, песни, связанные с этим, в ближайшем музыкальном часе.
1: Семерка.

Чья бы история ни была, она всегда любопытная и интересная. Вообще, мне кажется, историю нужно знать, понимать и помнить. Хотя, в зависимости на какую тему. В общем, каждый решает для себя сам. А как вы думаете, существуют ли песни, которые никогда не потеряют актуальности? Песни, которые будут перепеваться много лет и передаваться из одного поколения к другому, подобно притчам и былинам. Но я вот думаю, русские народные, такие традиционные, конечно же, будут. Но еще есть те песни, которые также будут петь всегда, которые в итоге становятся практическими народными. Именно о такой песне я и хочу рассказать. Ну, во-первых, тема у нас сегодня «Солнце», отмечается Международный день солнца. Ну и, конечно же, сразу первая песня, которая приходит на ум, это «Звезда» по имени Солнца Виктора Цоя. Во-первых, этот трек вошел в топ 100 лучших песен русского рока 20 века. Прославилась эта песня на всю страну благодаря культовой киноленте Рашида Нугманова «Игла», которая вышла на большие экраны в 1988 году. Кто, кстати, не видел этот фильм, посмотрите. Между прочим, в главных ролях сам Виктор Цой. И в 89 году он стал лучшим актером года по версии советского экрана. Ну и тогда же, в 1989 году, группа «Кино» выпустила альбом одноименный «Звезда по имени Солнце», который, кстати, стал последней прижизненной пластинкой Цоя. Виктор Цой, «Звезда по имени Солнце», прямо сейчас.

440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+. Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так.
2: Что длится два года, вот, Сергей?
3: А, ничего не длится два года, все быстрее заканчивается.
2: А, понятно. Ну, в общем, короче, дольше. Есть Слушай, хлеб, который да. живет два года. Вот, и вот еще год, он уже встанет на ножки и начнет разговаривать, мне кажется.
3: Слушай, ну, во-первых, это странная новость, потому что в Америке давно разработали такой хлеб, называется он булочки для бургеров.
2: А, вот бурбулочки?
3: Бурбулочки.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.
4: Международный день Солнца отмечается сегодня. Солнце является единственной звездой Солнечной системы. Оно состоит по большей части из водорода и гелия. Ну, там незначительная часть приходится на долю железа, никеля, кислорода, азота, кремния, серы, магния, углерода. В общем, целый урок химии, друзья мои. Но, однако, за Солнце можно, например, полететь. Конечно, не физически, мы не икары с вами. Помните, тот икар полетел туда, на Солнце, и, соответственно, что с ним случилось? Ну, в общем-то, узнаете из этой легенды. Но, а лететь за Солнцем и узнать, какая же она любовь, можно, например, в песне. Лена Перова стала известна благодаря группе «Лицей». Затем она уносила свои ноги вместе с Омегой. Ну, а в 2000 году записала сольный альбом. И вот эта песня «Лети за солнцем» стала ее первым самостоятельным хитом. Ну что ж, его-то мы сейчас и услышим.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
4: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
5: Хозшуруп, а хоззабор.
6: Заходи скорее в Хоздвор.
1: Республики 203.
7: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
10: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
9: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке радио «Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
12: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
13: Телефон рекламной службы 21-88-21.
14: Где бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашева. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+.

Но вот луна – это всегда про одиночество, а солнце – это всегда про яркость, тепло и компанию. Солнце дарит нам жизнь. Каждый из нас ищет, между прочим, свое солнце, которое будет для него светить, греть его, вокруг которого он будет вращаться. Ну а для каждого это что-то свое. Ну или кто-то. И вот в этой песне, такой немного летней, а до лета, я напомню, осталось всего лишь 28 дней. Но кто-то, если скучает, кстати, сегодня солнышко у нас на улице выглянуло так ярко, так по-летнему. Мить Фомин с песней 2016 года. Следуй за солнцем и мечтай.

Международный день солнца отмечается сегодня в студии Светлана Соловьева. На улице у нас также ярко светит то самое солнце. Но интересный факт, что среднее расстояние от солнца до Земли составляет около 15 миллионов километров. Представляете? Ну, во-первых, до туда не долететь, можно сгореть. И сгореть, кстати, можно и на Земле здесь. Особенно, если вы находитесь где-нибудь, например, в Монако. И вот в такие яркие солнечные дни так и хочется сказать. А зачем нам солнце Монако, когда и у нас прекрасно? Итак, ждет нас впереди, как вы догадались, песня 2021 года, которая стала, ну, популярной, даже международной по всему СНГ. Она разошлась. Люсь Чеботина на семерке прямо сейчас.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7 обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Триммеры и газонокосилки покупай в «Крепыже».
4: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Station. Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
1: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени 34-52. Приезжайте в экопарк «Боровое», объездная дорога на Омск, 20-й километр.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абаз, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Ну, согласитесь, если вот серьезно разговаривать на тему Солнца как космического объекта, то это что-то уникальное, потому что каждую секунду в ядре Солнца около 4 миллионов тонн вещества превращается в лучистую энергию, в результате чего генерируется солнечное излучение. Ну и, конечно же, бесконечное количество песен, связанных с Солнцем, но уже в романтическом, может быть, в таком более образном варианте написано. Ну и без этой песни невозможен мой небольшой хит-парад. Суперхит «Солнышко» группы «Демо». «Демо» появилась в 1998 году. И, кстати, на эту песню авторы не делали никаких ставок, считали ее одной из многих. Однако именно она запала слушателям в душу, стала визитной карточкой группы «Демо». Ну а в 99 году даже группе «Демо» был вручен золотой граммофон за песню «Солнышко». Солнышко.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: В этом плане, наверное, автомобили сегодня такие умные, что уже можно не мучиться. Просто встал такой, и машина сама вырулила тихонечко. Так ведь это все делается?
3: Да, система кругового обзора, система дистанции, система распознавания различных препятствий позволяет автомобилю уже ориентироваться на местности лучше, чем человек.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама. Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Гарнизон. Ишим. Заводоуковск. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Ну, а еще именем солнца называют всех приятных людей, любимых людей. Солнышко – это же комплимент, друзья мои. Ну, особенно, когда надо кого-то разбудить. Естественно, без Марины Хлебниковой не обойтись. Песня 2001 года «Солнышко мое, вставай». Ну, а я, Светлана Соловьева, прощаюсь с вами до следующих выходных. Пока-пока.

0: Тюменской области. Полдень. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ 72-01703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
0: «Семерка».
3: Ай, на-на-на-на.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Так получилось. Китайцы все чаще заводят пернатых, шьют им поводки. Ой, что-то я не понял, как это поводки?
2: Ну как, курочку ведешь на поводке.
1: Подгузники им шьют, наряжают в одежду, обувь, курица в сапогах, ну да. А также разрешают им спать с хозяевами. Из плюсов владельцы этих питомцев отмечают, что в отличие от кошек и собак, курицы не пахнут, не линяют, еще и яйца на завтрак поставляют.
2: То есть ты проснулся и весь в яйцах?
1: Да.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Yeah.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
5: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
4: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
4: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57 70 17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
9: Мойки высокого давления покупай в Крепыже.
10: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
9: Мойки высокого давления покупай в Крепыже.
11: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут, Федюнинского 12А.
0: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
3: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь, 31. Бронируйте столы по номеру 52-99-52.
4: Телефон рекламной службы 21-88-21.

Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Вот дают.
1: У меня, кстати, подруга, у нее черри такая космического такого вида. И вот она достаточно активно путешествует. И говорит, что ей очень удобно, потому что у нее большая семья, собаки. И она их всех складывает в эту машину, мужа, детей. И отлично путешествует.
3: Я сама владелица автомобиля «Чинган». И два раза я уже ездила в Дагестан к морю на машине вместе со своими двумя сыновьями, футболистами.
1: И с мячиками.
3: Да. Полным багажником, как сказал Юрий, хоть он и достаточно вместительный, но все равно он был весь полный, набитый.
1: Ну, потому что не надо было брать с собой футбольные ворота.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. Час дня. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
2: Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Флэшбэк.
3: Это все лоббио.
2: Да, лоббио, я понимаю.
3: Тех людей, которые хотят просто, чтобы их фильм посмотрели два раза. То есть специально вырезаются сцены. Ты смотришь первую версию, а что ж там такого?
2: А что ж там было-то?
3: Да. Заходишь, ищешь и смотришь второй раз.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: погоде.
1: Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут, Федюнинского 12А. Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
3: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
4: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
5: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
6: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Встречайте новинку «Soviz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215 155.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Same Station.
1: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
2: Агентство развития массового спорта представляет. В рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие. Танцуем на диджей-сете от радио «Семерка». Поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора Тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио «Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст Затюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ. ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы 21-88-21.
4: Сколько лет прошло, все о том же. Гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами самого синего льда стоит под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то.

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Что сегодня было?
2: Наш юридический департамент и служба безопасности проверит полностью все документы, чтобы вы могли спокойно жить в этой квартире и не думать, что завтра кто-то к вам постучится и скажет: «Отдавайте, эта квартира моя».
1: Такие случаи были?
2: У нас метрики нет, к счастью, потому что ребята...
1: Потому что вы метрика, да.
2: Да, да.
1: Никому не отдадите лишнего метрика.
3: А то придет Лариса Долина, заберет свою квартиру обратно.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти. Реклама.
4: Поехали!
0: В «Альянс Моторс». «Черри» берут тут. Федюнинского 12А.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
7: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
8: Хозшуруп, а хоззабор.
9: Заходи скорее в Хоздвор.
10: Республики 203.
11: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 2 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается +13 градусов, ночью +7, обещают синоптики, при этом без осадков.

По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так.
2: Я думаю, давай просто сделаем агентство странных новостей.
3: Вот так вот думаешь, да. Давай сначала скажем мы, а потом скажет другой диктор, а слушатели выберут, кто говорит лучше. Давай сначала мы, смотри.
2: Агентство странных новостей.
3: А теперь другой диктор.
0: Агентство странных новостей.
2: Мы лучше.
3: Я считаю, что тоже, что мы лучше.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.
4: Семерка.
0: Кайфово.
5: Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кормить.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 53-88-33. 53-88-33.
4: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф грузовой в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
6: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
7: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени 34-52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр.
8: Мотоблоки и культиваторы покупай в Крепыже!
9: 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящее. Тюменских богатырей. Севастопольская, 12. Начало в 12:00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
8: Мотоблоки и культиваторы покупай в Крепыже!
10: Новый полноразмерный кроссовер Tenna T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenna T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
11: Телефон рекламной службы 21-88-21.
12: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: Семерка.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
3: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь, 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был. Вакай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Во-первых, что это за хатха? Я всегда представлял себе хатку сразу.
2: Хатка бобра.
1: Йога в домике.
3: Просто есть разные варианты йоги. Самая первая, которая появилась, да, у нас в мире, это хатха-йога. А от нее уже пошли айенгара, аштанга.
2: А, то есть она отличается только тем, что она первая?
3: Это база.
2: А, базовый минимум, понятно.
3: Максимум.
2: Айфон купи, это все йога-йога-курсы.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

бы ты ни был. Нижняя Тавда. Сорокина. Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 3 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается +13 градусов, ночью +7, обещают синоптики, при этом без осадков.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Так получилось.
2: Наш юридический департамент и служба безопасности проверит полностью все документы, чтобы вы могли спокойно жить в этой квартире и не думать, что завтра кто-то к вам постучится и скажет:

0: отдавайте, это квартира моя.
1: Такие случаи были?
0: Ну, у нас метрики нет, к счастью, потому что ребята...
1: Потому что вы метрика, да.
0: Да, да.
1: Никому не отдадите лишнего метрика.
2: А то придет Лариса Долина, заберет свою квартиру обратно.
3: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
0: Спортивный комплекс Академия Спорта представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе Академия Спорта. Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
0: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
7: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
8: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
0: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
7: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17 57 70 17.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 53 88 33. 53 88 33.
3: Урал-Упроавтодор напоминает. Пожары на автомобильных дорогах представляют серьезную угрозу безопасности движения и окружающей среде. Распространение огня происходит быстро и может привести к повреждению транспортных средств, инфраструктуры, а также к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Проводите технический осмотр, контролируйте состояние автомобиля, соблюдайте правила перевозки и имейте исправный огнетушитель. Соблюдение мер безопасности – обязанность каждого водителя. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
4: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: погоде.
1: Вечером в Тюмени ожидается плюс 13 градусов, ночью плюс 7, обещают синоптики, при этом без осадков.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Station.
1: «Маяк светит» – выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Вольс. Елутеров. Ромашова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Водают. В общем, фестиваль экоактивистский. И им пришлось запретить всем приходить на него голыми. А почему так получилось? Дело в том, что 8 мая британцы проводят фестиваль для натуралистов, любителей исследователей природы.
3: А они подумали, что для натуристов.
2: Дело в том, что в английском языке очень похожи слова натурализм и натуризм. И нудисты, внимание, стали активно покупать билеты на голую вечеринку. Говорят, один даже был куплен под ником, я думаю, фейковым, Филиппа Бедросовича, с оговоркой на то, что он придет в черной, но, конечно, просвечивающей водолазке.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 4 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
0: Семерка.

По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: Сегодня у нас удивительный диапазон личности. Сергей Осинцев засыпает, пока я тут рассказываю. Да. Он все ждет.
1: Мы уже забыли, зачем собирались, Владимир.
0: Да, когда ему дадут слово. Потому что я свобода. Я чувствую свободу и говорю, о чем хочу. Вот, собственно, для чего еще на радио работать.
2: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.

0: погоде.
1: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
4: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
5: Хозшуруп, а хоззабор!
6: Заходи скорее в Хоздвор!
0: Республики 203. Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене тюменского БДТ. 16+.
8: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все. Стильный интерьер, современный оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди». До 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20 километр.
11: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
1: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
11: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
12: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
1: Маяк светит, выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
13: «Уралуправтодор» совместно с госавтоинспекцией напоминает водителям, что во время поездок на автомобиле водителю и всем пассажирам необходимо использовать ремни безопасности. Детей необходимо перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу.
14: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, УВАТ, Бесерск, Галышманово, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Агентство развития массового спорта представляет. В рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский, улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст Затюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь, 31. Бронируйте столы по номеру 52-99-52.
0: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компании «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Что сегодня было?
2: Пациенты, насколько часто они боятся вас увидеть? Вы же видите, да, страх в их глазах?
3: Почти всегда.
2: А, да?
3: Да.
2: Часто вам приходится вот людей радовать, ну, веселить анекдотами, да?
1: Песнями,
2: проводить блядь. Параллель, типа, вот знаете, у вас как бы в жизни геморрой, да, а у меня работа такая, например.
3: Приходится иногда как-то сглаживать ситуацию.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти!

Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 17:00. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BelGee в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BelGee X50+, в Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BelGee X50+, в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BelGee. Надежность в движении.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так.
2: Вот я совсем недавно тебя, кстати, по-моему, узнал про Марино ущелье.
3: Да, я специалист по Мариным ущельям, конечно. Будешь смеяться, но это место мне порекомендовала именно девушка по имени Мария, да.
2: Я всем теперь рассказываю, что у нас тут недалеко, так скажем, по нашим меркам, есть ущелье, мне никто не верит, я всем фотографии, картинки
3: так
2: показываю.
3: Так там еще и родник бьет в этом Марином ущелье.
2: Да, и не только родник бьет, там еще и люди встречаются, которые бьют.
3: А, понятно.
0: Если... Большая семерка по будням с 7 до 10 утра на семерке. Не пропусти. Семерка.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
3: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
5: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
7: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 миллиона 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
9: Телефон рекламной службы 21-88-21.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
5: «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
6: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: Да, мы впервые работали с этим режиссером, с Алексеем Крикливым. Совершенно он не соответствует своей фамилии. Интеллигентнейший, спокойнейший человек. Не крикливый режиссер, мы его называем. Хороший получился спектакль, это правда.
3: Со мной рядом сидели женщины, и все время, когда ты выходила в новом наряде, говорили: боже, где она это берет? Какая красота! Мне кажется, что уже пора делать какие-то показы мод.
2: Это правда, в этом спектакле правда.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абац, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 6 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ 72-01703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров.
1: Так получилось.
2: Молодые сотрудники жалуются на коллег-бумеров, которые отказываются осваивать принтеры и мучаются с PDF-файлами. Но при этом почему-то им больше платят. Вот же удивительно. А за что платят больше? Наверное, за опыт, да? И за умение, и мастерство в работе.
3: Просто кто, когда пришел на работу? Ты пришел, как... кто мы, как и называемся-то?
2: Люди поколения
3: X. Старпер пришел на работу, да, тебе положили тебе зарплату 5000 рублей, так ты в нее работаешь. А молодой пришел и говорит, я хочу только за большие деньги. Ему дали большие. Вот был бы ты молодой, пришел бы, сейчас тебе бы тоже дали.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке.
1: Нет

0: погоде.
1: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
1: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155. Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
3: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
4: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор!
5: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
6: Хозшуруп, а хоззабор!
7: Заходи скорее в Хоздвор!
8: Республики 203.
9: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2,5 тысяч рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс.
10: Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
11: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
12: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут Тут. Федюнинского 12А.
0: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Вакай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Водают.
1: А Кристина сегодня пришла как настоящая чеховская дама с собачкой, принесла ее подмышкой. А собачка смотрит на нас удивленно и думает, что происходит, что эти люди делают сегодня здесь. Итак, Кристина, а много ли театра дома?
2: Ну, мы стремимся дома избавиться от театра. Не всегда это получается. Но есть такой закон внутренний, семейный, что, переступая порог квартиры, мы говорим только о хорошем, добром, поэтому о театре мы говорим немного.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
5: Телефон рекламной службы 21-88-21.

Где бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Аромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
4: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
5: Алло, привет, братец. Ну как ты?
6: Привет, что-то устал.
5: Может, старость?
6: Старость? Да нет, это вторник.
5: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
6: А я, значит, в студию поехал.
7: Категория 18+.
4: Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Подгорода 34-50.

0: Тюмени Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17.
2: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО «Базис Моторс».
5: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
6: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
4: Есть в нашем городе место, где время течет неспешно, где пахнет солеными огурчиками, идут душевные беседы, а по пятницам звучит гармонь. И это Ермолаев сельсовет. Ждем вас в теплой атмосфере на Красных Зорь, 31. Бронируйте столы по номеру 52 99 52.
5: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». 2 дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
0: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель и Погалкина ВЮ, ИНН 862-202-191-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Гарнизон. Ишим. Заводоуковск. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 8 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
3: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.

0: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
1: Same Station.
0: На Семерке.
1: Мы не играем музыку, мы дарим эмоции.

0: Пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн
1: на семерке.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
5: Новый ивент-клуб «Лес и люди». Это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все. Стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальное атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди». До 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20 километр.
6: Выгодная перевозка небольших грузов. Телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
2: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачуменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
7: Алло, привет, братец. Ну как ты? Привет, что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты? А я, значит, в студию поехал.
8: Категория 18+.
2: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Зачуменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио «Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст» за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

0: Танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер BLG в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового Джили в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Поехали!
4: В Альянс Моторс. Черри берут тут, Федюминского 12А. Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
5: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
9: Алло, привет, братец. Ну как ты?
10: Привет, что-то устал.
9: Может, старость?
10: Старость? Да нет, это вторник.
9: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
10: А я, значит, в студию поехал.
11: Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Тюменской области. 9 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
3: Same station. Сегодня в клубе.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Сразу после рекламы.
3: Поехали!
4: В Альянс Моторс. Теннет берут тут, Федюнинского 12А.
5: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло. Привет, братец. Ну как ты? Привет. Что-то устал. Может, старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
8: А я, значит, в студию поехал.
9: Категория 18+.

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.
3: Сенсейшн
2: на семерке.

0: Колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Сразу после рекламы.
3: Поехали!
4: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
5: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

плач вдаль, направлю взор, может, она ждет, вряд ли это вздор. И, сдав дикий крик, камнем брошу.

0: Тюменской области. 10 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается +7 градусов, завтра днем +18 обещают синоптики, при этом без осадков.

0: Танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
1: На семерке.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Алло, привет, братец. Ну как ты? Привет, что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
6: Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня. Сразу после рекламы.
0: На семерке.
2: Алло, привет, братец. Ну как ты? Привет, что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты? А я, значит, в студию поехал. Категория 18+.
0: Сенсейшн.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.
0: Сенсейшн.
1: На семерке.

0: Тюменской области 11 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Basis Motors, официальный дилер BLG в Тюмени.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors – моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG – надежность в движении.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение

0: Перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
1: Сразу после рекламы. На
3: семерке. Алло, привет, братец. Ну как ты?
4: Привет, что-то устал.
3: Может, старость?
4: Старость? Да нет, это вторник.
3: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
4: А я, значит, в студию поехал.
5: Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

0: перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается плюс 7 градусов, завтра днем плюс 18, обещают синоптики, при этом без осадков в течение дня.
3: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
3: На семерке.
4: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.
0: Сенсейшн.
3: На семерке.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
0: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области. Час ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией Тюменской области напоминают пешеходам о необходимости позаботиться о пассивных мерах своей безопасности. Разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых вы будете заметным на дороге со значительно большего расстояния. Это даст водителю транспортного средства возможность своевременно заметить вас и принять меры по недопущению наезда. Помните, ваша безопасность находится в ваших руках.
1: Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 2 часа ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: хитик выпускных.
1: На вечер, чтобы ты сплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и нет талантливо, но как сумел на гитаре скрал успел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Реклама. Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
1: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Уфорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

Тюменской области 3 часа ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают водителям о необходимости совершать остановки на загородных трассах в предусмотренных для этого местах. В случае вынужденной остановки на трассе надеть световозвращающий жилет. Это обезопасит вас на дороге.
0: Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка.

бы ты ни был. Нижняя Тавда. Сорокина. Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 4 часа утра. Семерка. Ты можешь все.

Вольс, Елутеров, Ромашева. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 5 часов утра. Семерка. Ты можешь все.